0: и Анбора, Иванитна и Едрина. А ни другий такий меч не вендаешь.
1: Одепшать хода рынка ни окема, на себе пальчишь тебе так, як хлопцы.